Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створю со мною. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи. Вершу сам на идею гениально, здаю по извая максимально. Морда се сдила бамбо, де